осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего. Инструментальная музыка. На

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сито.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия, условия для их легкого течения пока не сложились. Раки, хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы, ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы, день может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи, это принесет хороший результат. Весы, нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы, вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы. День поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек, проверяйте документы.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скейтбордист Чад Каруза в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Каруза оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке мармелада «Бон Пари Бабблс» «Гранат смородина». 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор. Плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колотина. В Ульяновской области ужесточили контроль за использованием дронов и публикацией материалов о военных объектах. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей и уголовная ответственность. Ключевые требования – регистрация дронов весом более 150 граммов. За отсутствие предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также полеты без разрешения караются штрафом. В случае причинения вреда здоровью по неосторожности, хозяину дрона грозит лишением свободы до 7 лет. А также категорически запрещено снимать сбитые беспилотники и места их падения. За это в том числе предусмотрены штрафы. С начала июня в Ульяновске проведено 17 проверок общественного транспорта. По их итогам одно предприятие получило предупреждение, на 4 маршрутах составлены акты для привлечения к ответственности. Акционерному обществу ПТП-1 направили претензию о выплате неустойки за невыполнение условий рейсов на маршруте с регулируемым тарифом. Проверка технического состояния выявила нарушение по уборке и обслуживанию в троллейбусе маршрут номер 14, автобусах номер 20 и маршрутных такси номер 88 и 96. Перевозчиков-нарушителей оштрафовали. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Ученые Квинсинского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше рулите за призами от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: «Ульяновск-ФМ» 104,2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия, условия для их легкого течения пока не сложились. Раки, хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы, ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы, день может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи, это принесет хороший результат. Весы, нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы, вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы, день поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги, есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: right, snap.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Жители Ульяновской области направили на форум «Сильные идеи для нового времени» 527 предложений, заняв 12 место по числу инициатив среди всех субъектов страны и 7 в Приволжском федеральном округе. Губернатор Алексей Русских отметил, что форум помогает продвигать региональные инициативы на федеральный уровень. Половина заявок касалась социальных проектов, четверть – развития предпринимательства, а на кадровые вопросы и экологию пришлось 12,8%. Федеральные эксперты отберут 300 лучших идей, а затем 100. Победившие проекты будут представлены на финальном мероприятии форума 24 и 25 августа в Нижнем Новгороде. Глава Ульяновска Александр Балдакин доложил губернатору Алексею Русских о ходе строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко, Смычки и Кольцевой, развязки со стороны Засвияжья. В этом году строительство переправы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с устройством подъездных путей планируется завершить. Рабочие движения через переправу откроют, однако по предварительным прогнозам в сентябре. До конца года объект сдадут в эксплуатацию. Как пишут РИА Новости, объемы поставок аграрной продукции России за рубеж растут ежегодно. В текущем году показатели экспорта лучше прошлогодних. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Потребители аграрной продукции – это 160 стран. Россия с каждым годом увеличивает это количество. Объемы поставок растут и в физическом выражении, и в денежном, сказал Патрушев. Ранее он говорил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. Европа может быть вовлечена в конфликт с Россией до 2030 года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что в Европе ведется активная милитаризация и подготовка к войне, а также снижается порог для возможных провокаций, которые могут привести к конфликту. Кроме того, Полянский подчеркнул, что киевский режим заинтересован в провоцировании конфликта между Россией и Европой, что также усугубляет ситуацию. Он отметил, что важно не перейти ту грань, за которую конфликт станет неизбежным. Японские ученые начали клинические испытания препарата для роста новых зубов. Лекарство блокирует белок, подавляющий регенерацию зубных зачатков. Испытания стартовали в сентябре 2024 года. Первая фаза подтвердила безопасность средства. В мае текущего года компания-разработчик привлекла свыше 5 миллионов долларов на вторую фазу исследований. По оценкам разработчиков, коммерческий выход препарата на рынок возможен к 2030 году. А стоимость одной процедуры может составить около 10 тысяч долларов. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 75 копеек. Евро 88 рублей 65 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Дефицит запчастей и повышение цен провоцирует рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia, особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TB7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать: зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но не редкость теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мира плавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер с порывами до 14 метров в секунду и плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульи».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска глава города Александр Балдакин поручил муниципальному бюджетному учреждению «Доремстрой» начать карточно-ямочный ремонт улицы Димитрова. Работа запланирована на текущую неделю. Как рассказали в администрации города, об этом попросили местные жители. Также городские службы готовятся сделать двухсторонний въезд Западного бульвара на улицу Автозаводскую у кафе «Радуга». Для этого добавят дополнительную полосу, чтобы машины могли разъезжаться без помех. На центральном Волжском пляже в Ульяновске подходит к концу ремонт большого плавательного бассейна. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по указу президента России Владимира Путина. Это первое масштабное благоустройство пляжа с середины 60-х годов. Ход работ держит на личном контроле глава Ульяновска Александр Балдакин. Он планирует на этой неделе лично проверить, как идут работы на центральном пляже и других общественных территориях, которые благоустраивают по нацпроекту. В Ульяновской области было подписано соглашение, касающееся развития велосипедного спорта. Документы закрепили сотрудничество между региональными и федеральными структурами, а также с частным инвестором. На встрече также обсудили создание в Ульяновске школы по велоспорту. Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов поддержал эту идею. Открытие учреждения запланировано к 1 сентября. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформа загоняет пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, ночью до плюс 18, днем до плюс 24.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Такой напористый и даже агрессивный бас и узнаваемый фальцет солиста, наверное, одни из составляющих успеха этого хита «Portugal The Man» «Feel It Still» только что. С вами Калашников, рад составить компанию, у нас много интересного и дальше. Сейчас, например, Мурат Насыров «Кто-то простит».

0: царство. Прекрасный голос Мурата Насырова только что с нами. Кто-то простит. Дальше слушаем хит «Creepin'». Это «Weekend» через 3 минуты. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому и есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры, как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии, ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «go up that coriander» «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: С вами Роман Калашников, дальше «Золотая коллекция». Включаем Эрос Рамазотти, также немного классического поп-рока добавим в этот рабочий вторник, Роксет на старте, «How do you do?», а начинает Джош Майкл с «Золотую коллекцию» в этом часе.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Впереди у нас 5 песен о любви. Начнем пятерку с No Doubt, Don't Speak. Ну а раньше музыка, понятная без слов. Послушаем Линдси Стирлинг «Танец феи Дрожже». Это оригинальная зажигательная интерпретация знаменитой классической композиции из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: 5 лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
1: В этом выпуске с нами Элтон Джон, Эдвард Майя и Вика Жигулина, Чифы с душевной песней «Я рисую на окне». Зейн через 3 минуты, а начнем с «No Doubt». 5 песен о любви.
2: You

0: слушаем 5 песен о любви. С нами только что Эдвард Майя и Вика Жигулина. Stereo Love. Песня, настраивающая на романтику, ну и заряжающая хорошим летним настроением, что всегда кстати. Дальше Элтон Джон, Sacrifice. Финальный трек в 5 песнях о любви.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

0: Меня зовут Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Моджо, также Сил. А начнем с песни, которая прямо в разгар рабочего дня поможет немножко расслабиться. Don't worry, be happy. Это Бобби Макферрон на старте золотой коллекции.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Великолепная вещь. Начало 2000-х. Моджо Леди в финале золотой коллекции часа. На старте Моранди Save Me покажем музыка, понятная без слов. Насладимся мелодией Memory.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: В этой версии песни, мне кажется, прям чувствуется атмосфера концерта, атмосфера живого выступления, ну и, конечно, харизма Адриана Челентано. «Сюзанна» — музыка, которую мы любим. Далее Михей Джуманджи «Туда». Оставайтесь с нами.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу «Ульяновск FM» ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе «Ульяновск FM» ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Эмоциональный, цепляющий хит от нидерландского исполнителя Дотана «Намп» только что. С нами дальше Queen, «We're the Champions». Меня зовут Роман Калашников, всем привет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск ФМ.
1: 104.2.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю.

Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Всем большой привет! Мы подобрались к золотой коллекции, и в ближайшие 10 минут для вас Мадонна, Sting, Fields of Gold и раньше всех Bad Boys Blue в золотой коллекции этого часа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор. Плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Мадонна «Джамп» в золотой коллекции этого часа. С нами дальше «Cher Belief», а сейчас музыка, понятная без слов. Легенды французской электронной музыки «Space» — «Running in the City».

Такой игривый, цепляющий хит от дуэта Алан Уолкер и Сарана «Catch me if you can» — «Поймай меня, если сможешь». С нами дальше «Хай-фай» «Я люблю». Меня зовут Роман Калашников. Всем отличного рабочего вторника.

0: Классная новинка «Оливия Дин» «So Easy» только что. Далее космическое звучание синтезаторов и оркестровая аранжировка в хите «Ticket to the Moon». Великолепная вещь, настоящий хит от Electric Light Orchestra.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: С вами Роман Калашников, и дальше для вас золотая коллекция. Нас ждут Jam & Spoon, перед этим Sweet Box, а начнем с песни, которая вдохновляет никогда не сдаваться, верить в обязательный успех на пути к своей мечте. You can win if you want. Modern Talking на старте золотой коллекции.
0: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

С нами только что Jam & Spoon. Хитом Relax, Take It Easy порадует нас Мика уже в ближайшие минуты. Пока же музыка понятная без слов. Ян Хаммер.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области ужесточили контроль за использованием дронов и публикацией материалов о военных объектах. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей и уголовная ответственность. Ключевые требования – регистрация дронов весом более 150 граммов. За отсутствие предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также полеты без разрешения караются штрафом. В случае причинения вреда здоровью по неосторожности, хозяину дрона грозит лишением свободы до 7 лет. А также категорически запрещено снимать сбитые беспилотники и места их падения. За это в том числе предусмотрены штрафы. С начала июня в Ульяновске проведено 17 проверок общественного транспорта. По их итогам одно предприятие получило предупреждение, на 4 маршрутах составлены акты для привлечения к ответственности. Акционерному обществу ПТП-1 направили претензию о выплате неустойки за невыполнение условий рейсов на маршруте с регулируемым тарифом. Проверка технического состояния выявила нарушения по уборке и обслуживанию в троллейбусе маршрут номер 14, автобусах номер 20 и маршрутных такси номер 88 и 96. Перевозчиков-нарушителей оштрафовали. Запасы бензина в России составляют 1,7 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. Президент Владимир Путин на совещании заявил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке власти совместно с нефтяными компаниями готовят дополнительные предложения. Для минимализации последствий ударов по инфраструктуре мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. Сроки ремонтов сокращены, а производство топлива в июле должно превысить июньские показатели. На рынок поступили ранее накопленные объемы. Правительство создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, если Россия согласится на это, ВСУ смогут перебросить войска из других областей, что не входит в планы России. Путин также подчеркнул, что противник прибегает к террористическим методам из-за неудач на фронте, поэтому необходимо совершенствовать систему ПВО. Российские войска активно наступают по всей линии соприкосновения, приближая освобождение Донбасса и Новороссии. Ученые Квинсинского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.

0: Реклама.
1: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

гид, родившийся во времена пандемии, когда хотелось зарядить людей чем-то позитивным, жизнеутверждающим. Let's Love, Дэвид Гетта и Сиа только что. Далее у нас Константин Никульский, музыкант.

0: Шабузи A Bar Song. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. У нас много интересного и дальше. Сейчас, например, компанию составит нам Ричард Маркс. Right Here Waiting.
1: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
6: Ульяновск FM.

0: Очень сложно.
1: Ульяновск FM.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

to make

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Мы на пороге золотой коллекции. Расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. На старте Элли Голдинг, также Аква, Tone Back Time. А начнем нашу музыкальную подборку с Майкла Джексона.
2: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Элли Голдинг «Love Me Like You Do» в золотой коллекции этого часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, Блонкер, Sidewalk Cafe. Пока, друзья.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это композиция с танцполов «How Long». Ее нам подарила певица из Швеции Туви Лу. Ей 38 лет. Она уже посотрудничала с такими именитыми музыкантами, как Muse и Coldplay. Это здорово. Песня Николая Носкова у нас с вами на подходе. Тоже ее послушаем. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер вторника.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Попросили остаться Леони и Скотт Каллам. Песня называется «Stay», так что оставайтесь здесь с нами. Далее для вас еще золотой хит «Silent Circle» «Stop the Rain in the Night».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: смотрю вперед, а там у нас с вами такие музыканты, ради которых хочется остаться здесь с нами. Адриана Челентано с хитом «Я тебя люблю» уже в золотой коллекции. Там же Анастейша и Танита Тикарам.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Анастейша, Left Outside Alone, далее Майкл Бубле с Way, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас прозвучит композиция Питер Ган, которую когда-то сочинил Генри Манчини для одноименного телешоу, а переосмыслили ее музыканты проекта Art of Noise. Послушаем, как у них это получилось.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Жители Ульяновской области направили на форум «Сильные идеи для нового времени» 527 предложений, заняв 12 место по числу инициатив среди всех субъектов страны и 7 в Приволжском федеральном округе. Губернатор Алексей Русских отметил, что форум помогает продвигать региональные инициативы на федеральный уровень. Половина заявок касалась социальных проектов, четверть – развития предпринимательства, а на кадровые вопросы и экологию пришлось 12,8%. Федеральные эксперты отберут 300 лучших идей, а затем 100. Победившие проекты будут представлены на финальном мероприятии форума 24 и 25 августа в Нижнем Новгороде. Глава Ульяновска Александр Балдакин доложил губернатору Алексею Русских о ходе строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко, Смычки и Кольцевой, развязки со стороны Засвияжья. В этом году строительство переправы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с устройством подъездных путей планируется завершить. Рабочее движение через переправу откроют, однако по предварительным прогнозам, в сентябре. До конца года объект сдадут в эксплуатацию. В Ульяновской области ужесточили контроль за использованием дронов и публикацией материалов о военных объектах. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей и уголовная ответственность. Ключевое требование – регистрация дронов весом более 150 граммов. За отсутствие предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также полеты без разрешения караются штрафом. В случае причинения вреда здоровью по неосторожности, хозяину дрона грозит лишением свободы до 7 лет. А также категорически запрещено снимать сбитые беспилотники и места их падения. За это в том числе предусмотрено штрафы. Россия планирует провести международный форум по безопасности в будущем году, так как первый форум в мае показал свою эффективность. Об этом заявил секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И. Шойгу поблагодарил Китай за участие и отметил уплотнение сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС и Группы 20. Он подчеркнул, что высокую интенсивность политических контактов поддерживают регулярные встречи лидеров государств, последним подтверждением чего стал 25-й визит президента Путина в Китай. Россия, по словам президента Владимира Путина, входит в четверку стран мира, способных самостоятельно осуществлять полный цикл производства авиационных двигателей. Это является ключевым показателем технического и индустриального суверенитета. Санкции, по мнению одного из летчиков-испытателей, создали рынок для российских производителей, что позволило восстановить инженерные школы. Ожидается выдача сертификата на новый отечественный двигатель ПТ-8 после завершения его масштабных испытаний госкорпорации «Ростех». Ранее Путин также заявлял о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами. В малазийских джунглях обнаружен гриб Плериокордуцепс корнесунемата, который является сверхпаразитом. Он паразитирует на другом паразите зомби-грибе Орхиохадупес. Ученые считают, что изучение этого гриба имеет большой потенциал. Его механизмы могут помочь в создании противомикробных средств и биологических методов контроля насекомых-вредителей в сельском хозяйстве, заменяя пестициды. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Эта легендарная песня вышла в 96-м году на альбоме «Крылья» группы «Nautilus Pompilius» и называется «Одинокая птица». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошего вам вечера, вместе будем завершать уже все дела на сегодня. Далее «Dire Straits», а до этого еще современные ритмы, трек «Revolver».

0: Мелодия, которая увлекает за собой Your Latest Trick команды Dire Straits. Меня зовут Алена Богданова. Хорошего вам вечера, легкого уже завершения дел на сегодня. Далее Полина Гагарина. Послушаем песню «Обезоружена».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: profundo.
1: На очереди у нас с вами современная легкая композиция, называется Dive into the Ocean. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского.

0: медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры, как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии, ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии XIX века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «go up that coriander» «накашляй ко мне кориандру» переводилась как «гони монету».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.

Ask FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: А мы с вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции, а в ней, пожалуй, самая элегантная песня группы Bae Kondios «What's a Woman Without a Man». Также послушаем танцевальный «Me and My Broken Heart», а в начале золотой коллекции легендарная «Шизгара».
2: Ульяновск-ФМ, 104.2.
3: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу «Ульяновск-ФМ» ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе «Ульяновск-ФМ» ВКонтакте. 12+.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Это была наша с вами золотая коллекция и композиция «Me and my broken heart». А далее мужчина споет нам о любви. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, «All for Love». До этого еще музыка понятная без слов. Послушаем Эннио Морриконе.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке мармелада Бон Пари Баблс гранат смородина. 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это песня про девушку, которая надела сапоги на шпильках, больше не грустит, все у нее прекрасно. Солт, Эйвы, Макс. Меня зовут Алена Богданова. Хорошего вам летнего вечера. Далее Юлия Савичева. Послушаем песню «Прости за любовь».

По-моему, отличная песня для отличного вечера вторника Viva Dream Алекса Уоррена. Далее золотой хит Мюррей Хэта One Night in Bangkok. Bangkok, oriental setting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything. But you're...

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: учредил на своем золотой коллекции, а в ней группа Mr. Big с кавером Wild World. Изначально эту песню написал британский музыкант Кэт Стивенс, но кавер получился прекрасным. Также в нашей тройке Кристиан Леонтью, а еще Сандра Around My Heart.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Это британский певец греческого происхождения, а также гитарист и клавишник Кристиан Леонтью. И это была наша с вами золотая коллекция. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее для вас Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. А до этого еще невероятно красивая инструментальная композиция Moonlight Sonata.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Отвлечемся ненадолго от музыки и послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Через полторы минуты у нас с вами новый хит команды One Republic «Need Your Love». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивные русла и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до +19 градусов.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от Магнит при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Вам желаю прекрасного отдыха, хорошего настроения. Далее «Аха! Лайфлайнс». Прежде еще Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивные русла и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой, да и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Open up your eyes.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

104.2 Ульяновск FM.

Ка-чинг. Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: baby.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Меньше слов, больше музыки.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: трудно.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.